0: Inside the Hits by Jobkin Bauer. Bauradio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,